Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Hit News. Тренды.
2: Пока одни работодатели пытаются создать идеальные условия труда, чтобы сотрудники не выгорали из-за перегрузок, тем временем столичные психологи рассказали, что зумеры все чаще стали выбирать работу на заводе, поскольку она оказалась полезнее для психики, чем работа в офисе. Все дело в том, что на заводе есть четкий график, перерывы и отсутствует необходимость быть на связи после смены. Это снижает риск выгорания. А вот в офисе все наоборот. Постоянные звонки, клиенты и занятость вне рабочего времени не только выматывает сотрудника, но и приводит к желанию не уволиться. И кажется, многим работодателям все же придется пересмотреть условия труда и вместо игровых комнат или других привлекательных бонусов предложить сотруднику ту самую необходимую стабильность, в которой так сильно нуждаются многие. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2002. Бенни Бенасси. Push me and then just touch me till I can get my

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Еда.
1: Если вы любите лакомиться суши, то вы приносите пользу своему здоровью. По словам столичных медиков, рыба в составе этого блюда содержит омега-3, которые поддерживают работу сердца и мозга. А водоросли нори богаты йодом, магнием и селеном, что улучшает работу щитовидной железы. При этом самым полезным блюдом стоит считать сашими, потому что ломтики свежей рыбы без риса представляют собой чистый белок и омега-3. И да, не забывайте, что летом стоит внимательнее относиться к качеству хранения продукта, чтобы не нанести вред своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: путешествия. Сезон летних путешествий проходит у каждого по-своему, однако в этом году у россиян наблюдается явный тренд на поездки в уединенные места. В этом году спрос на такой формат отдыха, по данным одного из популярных сервисов бронирования отелей, вырос примерно на 10%. При этом отмечается, что речь идет в основном об одиночных поездках, в которых туристы хотят перезагрузиться, побыть наедине с собой или сменить обстановку на удаленке. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Лето любит три вещи – солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ – с нами каждый день звучит ярче.
6: Категория 16+.
15: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-984-54-58.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Для того, чтобы устроить себе вечерний цифровой детокс, а также продлить срок службы смартфона, некоторые люди предпочитают полностью выключать гаджет на ночь. Однако эксперты по кибербезопасности не рекомендуют делать это ежедневно. Помните, что каждый цикл включения сопровождается запуском операционной системы, проверкой компонентов и активацией фоновых процессов, что создает дополнительную нагрузку на аппаратную часть устройства. Помимо этого, современные смартфоны оптимизированы для работы длительных периодов без перезагрузки и не требуют ежедневно отключения для поддержания стабильности или продления срока службы. Так что, если вам хочется побыть наедине с собой, то лучше используйте режим «Не беспокоить», который не только позволит не отвлекаться на смартфон, но и не приведет к неожиданной поломке устройства. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на Радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: самого хитового чарта на Радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Лиани и Калум Скотт. Stay.
1: Второе место.
2: Tempo City. Self-aware.

сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Проект «Нептуника» на радио Хит ФМ в 7 часов и 5 минут по Москве с очень красивой песней «What if?» «Что если?» А сегодня никаких «если» пятница и пока еще лето, поэтому проведем это время на все 100%. Всем доброе утро. На ближайшие 3 часа здесь Илья Алексеев. А послушать предлагаю совсем скоро стопудовый хит 2004 года. Это будет Эрик Прайдс. Также Хьюго и компания порадуют Джонни Федук. Но

0: Реклама.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
5: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
13: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей.
2: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Эрик Прайс на радио Хит ФМ. Почти 3 минуты концентрированного музыкального 2004 года в его стопудовом хите «Call on Me», но, надо сказать, звучит актуальнее в 2026, куда мы уже вернулись и продолжаем раскачивать эту пятницу хитами в том числе. Впереди у нас Шакира и Бёрна Бой, Дуа Липа, Шаус и Кап Спорт, а еще кое-что интересное про фастфуд расскажу в «Хит Ньюс», но сначала...

0: Хит Ньюс. Еда.
1: Сторонники здорового образа жизни продолжают активно бороться с популярностью фастфуда во всем мире. А ученые из США совсем недавно выяснили, что употребление такой пищи за очень короткий срок негативно влияет на когнитивные функции. Во время серии экспериментов на мышах грызунам давали только обработанную жирную пищу и оценивали их мозговую деятельность. Оказалось, что снижение производительности памяти начиналось еще до набора лишнего веса и влияния на внутренние органы. Неплохой аргумент для смены пищевых привычек в ближайшее время. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Оливер Хелденс и Крайдер на радио Хит FM AEIOU. Подучили немного английский алфавит, потанцевали дальше. Продолжаем просыпаться. Пятница на самом старте. Я предлагаю провести ее в нашей хитовой компании. Оставаться в ней можно не только у привычного приемника, но и, например, с помощью умных колонок. С ними вообще все просто. Говорите свои «включи радио Хит FM» и все, вы с нами.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Топ покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR.
3: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: Келвин Харрис и Сэм Смит на радио Хит FM в 7:49 по Москве. Утро продолжается, пятница только начинается, а мы добавим вам хитов, чтобы это время пролетело приятно и незаметно. До финала этого часа Марк Ронсон и Бруно Марс, Зёрп и Виз Халифа, а также Боб Синклер.
1: Реклама. А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
2: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Kaluga.farfor.ru. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: G-Land J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Производственная компания УОО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909 600.
6: Запросчик АУС за закрытие проекта. Проектная декларация на сайте nashtoch.rf. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
8: Hit FM.

Алок и Дженнифер Лопес на радио Хит ФМ с новинкой 8.06 по Москве. В ней что-то прожужжало в этой новинке. Возможно, это наша очередная рабочая неделя, которая уже практически позади. Конечно, пятница пока не выходной, но все мы знаем, что все уже немного начили, особенно когда это летняя пятница. Всем доброе утро. Илья Алексеев у микрофона. Рассказываю, кого с вами послушаем в ближайшие минуты. Это стопудовый хит Бритни Спирс, ее Prime Era 2003 года, Медуза с пятничными ритмами, а еще Тедди Свимс про дверь споет на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-00-73-08-04. 0+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Бритни Спирс на радио Хит ФМ была только что в ее компании. Мы буквально телепортировались на 3 минуты в 2003 год, а теперь возвращаемся в 2026 в летнюю пятницу, что само по себе прекрасно. Немного полезной информации в Хит Ньюс не пропустите совсем скоро. На еще творчество Дэвида Гетты, Биби Рексы, Темпер Сити и многих других. Но сначала...
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей.

0: и старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем 20-22 градуса. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
10: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
13: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
14: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
3: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Практически в каждом доме есть розетка, в которой буквально прописана зарядка для смартфона или другого гаджета. Кажется, что это безопасно и ничего не стоит, потому что пока ничего не заряжается, электричество также не потребляется. Однако и то, и другое не совсем верно. Что касается энергопотребления, такая зарядка обходится в сумму менее 100 рублей в год. А вот с безопасностью все намного серьезнее. Далеко не все блоки питания в продаже являются оригинальными и сертифицированными, поэтому их работа без пристального внимания может повлечь за собой проблемы с электрикой и повышает риски возникновения возгораний. Поэтому зарядки, да и некоторую технику рекомендуют отключать от сети, выходя из дома. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Пятница, пока еще лето, стараемся поймать солнце, насколько это возможно. Я напомню, что у нас в эфире можно поймать везде хит, потому что каждый будний день на Hit FM это день подарков. Вы можете обновить свой гардероб, бесплатно кататься на такси, угоститься чем-то вкусным, пиццей или фруктами, например. Вариантов очень много, так что ловите везде хит. Подробности на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении Radio Hit FM.

0: Реклама.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
16: В ленте.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Energy One на радио Hit FM 8.49. По Москве, можно сказать, только на самом старте. Это пятница, прекрасное время для того, чтобы распланировать свой уикенд. А мы добавим в ваш день огромное количество хитов, чтобы размышлять об отдыхе было приятнее.
1: Реклама.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
6: Запросчик АУС за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Амода. Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода. Стиль, который выделяет. Цена от 2 299 000 рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42. 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
9: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
10: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
12: Hit FM.

9 часов и 6 минут в Москве. Это радио Хит ФМ и пятница, которых этим летом осталось не так и много. Кроме этой, еще одна. Звучит как мотивация провести это время на полную катушку, в том числе и грядущие выходные. Мы в этом вас, конечно же, поддержим. Всем привет, здесь Илья Алексеев. Впереди у нас очень летний стопудовый хит 2015 года. Мадонна и Мартин Гаррикс. Но сначала песня про понедельник. Это Оливер Хелденс, DJs from Mars и JD Davis на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-08-04. 0+.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
5: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: DNC на радио Hit FM, Cake by the Ocean. Это стопудовый хит, вышел в сентябре 2015 года, но настроение он задает максимально летнее, что нам сейчас как раз и не помешает. Продолжим поднимать настроение, даже если оно уже на высоте, в компании таких хитмейкеров, как Алан Уокер, Аксен, Цера и Миша Миллер, а также Айова. И не пропустите Hit News, там Ирина Баутина расскажет полезное для тех, кто следит за качеством сна.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем 20-22 градуса.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
5: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
6: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
7: G-Land J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
10: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: здоровья.
1: Популярный безрецептурный мелатонин, который многие принимают для улучшения сна, может быть опасным для здоровья сердца. С таким заявлением выступили американские медики, которые в рамках масштабных исследований изучили медицинские карты более 13 тысяч взрослых пациентов и пришли к выводу, что длительный прием этой добавки ухудшает работу сердца. Ученые также отметили, что несмотря на то, что мелатонин считается безопасным и натуральным средством для сна, все же длительность его приема не должна превышать 1 или 2 месяцев. Более того, если вы имеете серьезные проблемы со сном, то лучше не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

Раскачиваем пятницу на радио Хит ФМ, но также давайте не забывать, что в нашей компании и понедельники максимально добрые и лайтовые. Так что не пропустите лайтовый понедельник, потому что с утра и до самого вечера мы разыграем очень много реальных лайтовых денег. А чтобы не пропустить, уже сейчас поставьте себе напоминалку и начинайте неделю хитово и выгодно на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОТПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточняйте в приложении «Самокат». 6+.
12: Конфет.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Алок и Халид на радио Хит FM, Dive into Me. Ну и, собственно, в 9.50 по Москве мне пора передавать эфирную эстафету Наташе Стахановой, потому что совсем скоро стартует шоу «Статус хитовый». Всем желаю яркого продолжения этой пятницы и классных выходных. Отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.
1: Реклама.
2: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
3: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
4: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
3: Ха, а если ипотека не подходит?
4: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
3: И где это чудо?
4: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
3: О, спасибо. Уже звоню.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
1: Hit FM.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Наташа Стаханова с вами на ближайшие 4 часа. Какой статус придумаем? Я думаю, пятница. А в пятницу нам, я думаю, можно все правильно, да и нужно тоже все. Поэтому будем много играть. Я помогу вам поймать везде хит, ну, чуть-чуть попозже. А это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ. Откроем нашу любимую хитовую коробочку. Тоже, если отгадаете, что там внутри, подарю нашу классную игру. Спойлер, все звезды. Что еще будем делать? В прошлое занырнем, в настроение поиграем. Но, в общем, чуть-чуть попозже.
0: Сегодня можно все. Твой статус хитов.

0: ребята, I do it solo. Я наслаждаюсь жизнью соло. Ну, это она давно пела, в 2018 году. В прошлом году она все-таки вышла замуж. У нее, да, все хорошо, и теперь она не одна это делает. Вот, а еще буквально 13 августа ее видели на премьере Camp Rock 3. Jonas Brothers наконец-то сделали продолжение этого культового сериала. В сети, я думаю, его уже можно поискать. Деми Ловато там тоже снимается. Вот, ну, а куда сходить и что посмотреть в Москве в эти летние денечки? Ну, об этом нам скоро, прям совсем скоро, Ира Баутина расскажет в программе «Иду на все».
1: Лето на радио «Хит-ФМ».

0: Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем 20-22 градуса. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов.
10: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Иду на все. Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер три.
0: В парке Горького сегодня проходит фестиваль «Вершки и корешки», который объединяет поколения. Здесь бабушки и дедушки проведут для детей мастер-классы по вязанию. Также можно будет вместе записать аудиосказку или отправиться на шахматную станцию. Ну а вечером фестиваль завершит шоу «Бабулинг», после которого пройдет танцевальный марафон под музыку разных эпох. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер два.
0: До 30 августа в Царицыно проходит фестиваль исторических событий.

0: композиции до пространств площадью 100 квадратных метров. Также в программе экскурсии, мастер-классы и спектакли. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер один.
0: Тем временем в гостином дворе проходит фестиваль «День Индии». Здесь можно будет попробовать блюда разных регионов страны, купить специи, украшения и текстиль, сделать мехенди, познакомиться с йогой и научиться танцевать. Для детей устроят занятия по рисованию, шахматам и языковые игры на русском и хинди. Кстати, в субботу можно будет поучаствовать в настоящей индийской свадьбе. Вход по предварительной регистрации без возрастных ограничений. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

Fast Boy и Raf на радио Hit FM с песенкой для взрослых. Кстати, друзья, у нас на сайте hitfm.ru или в мобильном приложении есть онлайн-радиостанция «Хит детям». Там очень прикольные песни для детишек. Мне кажется, вашим они должны понравиться. Так, у меня пятница на языке чувствуется, да, уже, сори. Наташа Стаханова, друзья, с вами по-прежнему. Буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер. Все звезды». Друзья, играем мы через мессенджер Макс. Кстати, у нас там есть канал Hit FM, так что присоединяйтесь, у нас реально там очень весело. Вот буквально несколько минут назад появились очень красивые фотографии Мэрайи Керри, как она отдыхает в Италии. Ой, вы знаете, после таких как-то свои не особо хочется вывешивать. Ну, потому что там все там прям так идеально зафильтровано, как будто и. Но на самом деле, мне кажется, она может себе это позволить, да? Вот, давайте послушаем Леди Гагу прямо сейчас на радио Hit FM. Кстати, она как-то совсем недавно сказала, что для личных аккаунтов она не использует фильтры. Ну, мы ей поверим. Леди Гага, welcome. This is Lady.

0: Радио Хит ФМ.
1: Сейчас пару песенок послушаем с вами и будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Алексей забежит в студию в этом часе, расскажет нам про еду, конечно. Ну, про фастфуд расскажет. Так, а с кем мы петь будем? Петь мы будем вместе с Зиверт про газ. Ну, а прямо сейчас Джоэл Кори, новинка. Трек называется «Whisper», шепот.

0: Битбокс.
1: Ну что, друзья, играем. Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии. Буквально через секундочку там у нас еще пост появится. Можно и туда, как вам удобней. И если ваше правильное сообщение сегодня упадет под номером... Давайте 20-23. Подарю нашу фирменную настольную игру с «Спойлер, все звезды». Открываем. Что это такое? Так, что я знаю? На сегодняшний день насчитывается где-то примерно 2500 видов этой штуки. Я понимаю, плохая подсказка. Так, по свидетельствам историков, полотно Сальвадора Дали «Текучие часы» было написано с вдохновением, которое возникло после того, как он попробовал вот эту вкусняшку и такой «Вау!» и написал. Вот, что еще знаю? Аромат считается афродизиаком. Так он что-то не пахнет. Он в упаковке. Да, и сейчас будет очень-очень сильная подсказка. Мыши на самом деле это не очень сильно и любят. Вот что здесь такое. Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Друзья, удачи!
0: Реклама.
2: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети.слэби. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. «Купер». Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: Бокс.
1: И мы уже проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Итак, моя ассоциация на сегодняшний день — где-то 2500 видов этой штуки. Кто-то написал, что это мышеловка. По свидетельствам истории.

0: банку зрелого камамбера, так попробовал и вау, сейчас я напишу текучие часы. Я ее написал. Мы тебя поздравляем и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер, все звезды». Кстати, картина на самом деле находится где-то в Нью-Йорке, в музее, но, друзья, в Москве, я знаю точно, проходит где-то сейчас выставка Дали, и вот там есть литография «Текучие часы». Это, как это сказать, это, в общем, графическая работа самого Дали. Технику литографии он использовал для тиражирования этого культового образа, так что можно прям посмотреть и заценить. Спасибо вам огромное за ваше сообщение. Хитбокс. Продолжим играть теперь во вторник, потому что в понедельник в это время у нас что? Правильно, лайтовые денежки. Понедельники у нас лайтовые, с утра до вечера мы здесь на Хит ФМ разыгрываем много-много денег. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит от BTS, кстати.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2020.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем 20-22 градуса.
3: Радиостанция Хит-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.

0: Еда. Сторонники здорового образа жизни продолжают активно бороться с популярностью фастфуда во всем мире. А ученые из США совсем недавно выяснили, что употребление такой пищи за очень короткий срок негативно влияет на когнитивные функции. Во время серии экспериментов на мышах грызунам давали только обработанную жирную пищу и оценивали их мозговую деятельность. Оказалось, что снижение производительности памяти начиналось еще до набора лишнего веса и влияния на внутренние органы. Неплохой аргумент для смены пищевых привычек в ближайшее время. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: И акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: И время, и деньги. И новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
9: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мичико. Песня, кстати, на 8-м месте в нашем главном хитовом чарте. Но у меня какое-то предчувствие, что где-то еще недельку, и она уже где-то на 1-м будет. Нет? Ну, мне кажется, она вам очень сильно нравится, потому что 7-мильными шагами она движется все выше и выше. Ну, как говорится, поживем-увидим, друзья, наш главный хитовый чарт завтра в прямом эфире Хит-ФМ в 18.00 по Москве. Не пропустите, как раз узнаем, что вы там надвигали, потому что вы определяете, что, где, как, на каком месте. Двигаем хиты на сайте hitfm.ru либо в мобильном приложении радио Хит-ФМ. Наташа Стаханова с вами по-прежнему. Статус хитовый. Сегодня нам с вами можно все. И уже в следующем часе будем играть в хит-стори. И, конечно же, вы будете ловить везде хит, а это возможность выиграть очень крутые подарки от Хит-ФМ.
1: Сегодня можно все. Твой статус хитовый на радио Хит-ФМ.

0: В этом часе, друзья, по традиции будем нырять в прошлое, играть в хистори. И, конечно же, у вас будет возможность поймать наш везде-хит. Напоминаю, как это сделать. Но, во-первых, еще надо напомнить вам, что везде-хит – это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит ФМ, и парфюмерию, и косметику, и вкусняшки, и бесплатно кататься на такси, и модную спортивную одежду. В общем, все можно выиграть. Так, как его поймать? Где-то так минут через... не скажу. В общем, совсем скоро. Красивый мужской голос вам скажет, друзья, прямо сейчас кидайте слово «Вездехит» к нам в мессенджер Макс. Вы хватаете телефоны на номер +7 925 007 1074, кидаете слово «Вездехит». И если к нам оно попадает под номером 21, потому что сегодня у нас 21 августа, вы наш победитель. Друзья, только телефончик немножко в руке подержите, потому что мне нужно связаться будет с победителем. И мы с вами в прямом эфире откроем «Вездехит» и посмотрим, какой подарок вы выиграли. Ну, а я желаю вам удачи!
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Ой, это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: И время, и деньги. И новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России. И усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
14: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Давайте быстренько занырнем в прошлое, поиграем в history, заодно потренируем ассоциативную память. Друзья, запускаю в эфир один стопудовый хит, слушаем, вспоминаем, чем под эту песню занимались. И если захочется вам этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Куда пишем? Мессенджер Макс плюс 7-925-007-1074. Можно в комментарии, можно в личку. Там, кстати, уже эта песня появилась. По традиции у нас должны быть подсказочки. Секундочку. Так, куда мы ныряем? В общем, Леди Гага тогда выпустила дебютный альбом, а в прокат вышел «Железный человек». Помните, когда? Ну, мне кажется, этой песне подсказки не нужны. Готовы? Поехали.

0: Мастере на радио Хит ФМ. Друзья, пытаемся вспомнить год этого хита с помощью ваших личных воспоминаний. У нас получается. Олеся вот пишет: 2008 год, экзамены на втором курсе никак не могла сдать. Я точно помню 2008 год, выпускной. Мария поделилась. Антон работал на севере в 2008 году. Год не помню, но у меня всегда ассоциации с моей первой любовью. Дмитрий, спасибо, что поделился. И Никита написал, что это настоящий гимн лета 2008. Ну, не поспоришь. Да, друзья, Армин Ван Бюрен, In and Out of Love, 2008 год. Ну, а прямо сейчас давайте-ка возвращаться с вами в 2026, потому что здесь, на Hit FM, в 2026 плавает везде хит, и если поймаете его, можно выиграть очень крутые подарки. Ну, а я желаю вам удачи. History на радио Hit FM.
1: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит ФМ.
3: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, днем 20-22 градуса.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
9: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
13: Запросчик АУСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
16: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
15: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
17: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Телефон рекламной службы Hit.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Практически в каждом доме есть розетка, в которой буквально прописана зарядка для смартфона или другого гаджета. Кажется, что это безопасно и ничего не стоит, потому что пока ничего не заряжается, электричество также не потребляется. Однако и то, и другое не совсем верно. Что касается энергопотребления, такая зарядка обходится в сумму менее 100 рублей в год. А вот с безопасностью все намного серьезнее. Далеко не все блоки питания в продаже являются оригинальными и сертифицированными, поэтому их работа без пристального внимания может повлечь за собой проблемы с электрикой и повышает риски возникновения возгораний. Поэтому зарядки, да и некоторую технику рекомендуют отключать от сети, выходя из дома. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Три. Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире и отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 21-м по счету, потому что сегодня у нас 21 августа уже. И наш победитель — Светлана, город Краснодар. Светлана, привет, привет. Алло. Да, вот я чувствую, как ты рада, правда, хотя связь не очень, но мы чувствуем. Да, давай, знаешь, сейчас откроем «Везде хит» и посмотрим, что же там у тебя получилось выиграть. Секундочку. Ой, как у вас там весело. Так, а получилось... Света, ты здесь? Да, ты здесь. Алло. Да, ты здесь. А знаешь, что у тебя получилось выиграть? У тебя «Везде хит» на парфюмерию и косметику, между прочим. Вау! Это значит, что благодаря Радио Хит FM ты сможешь обновить любимые ароматы и приобрести бьюти-новинки в одном из известных магазинов. Так что вот такие вот дела. Спасибо тебе огромное, что слушаешь Хит FM, что вот так вот взяла и выиграла. Друзья, «Везде хит» сегодня будет еще обязательно плавать где-то там между вашими любимыми песнями. Я желаю вам его поймать и выиграть что-нибудь очень-очень классное.
0: «Везде хит» на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
7: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
8: AI — искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0,5.
4: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

Чимин на радио Хит ФМ. Кстати, на днях его видели в Торонто в китайском ресторанчике вместе с Джином. Ну, у BTS просто сейчас мировой тур, их можно встретить везде. Ну, почти везде. Наташа Стаханова, друзья, с вами по-прежнему. Статус хитовый. Через полчасика играем в настроение. Можно выиграть наш летний мерч.

0: Реклама.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
3: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
6: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека. Выгодная.
5: Ха, а если ипотека не подходит?
6: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
5: И где это чудо?
6: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
5: О, спасибо. Уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров.

0: технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
1: Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: стаканы на радио Хит ФМ.
1: В этом часе, друзья, у нас будет очень интересная программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно уже сегодня вечером посмотреть. Ну и, конечно же, будем играть с вами в настроение. А вот здесь можно выиграть наш классный мерч. Например, дождевик можно такой плотный, такой, знаете, который выдерживает наши дожди и ветра, выиграть. Либо яркое пляжное полотенце Хит ФМ.
0: Выбирай лучшее. Твой статус «Хитовый» на радио Хит ФМ.

0: Оливия Эдамс на радио Hit FM. Fool me once, fool me twice. Друзья, а я уже приглашаю вас поиграть в настроение прямо сейчас. Жду самых смелых и активных. Телефон в студию звездочка 1074. С мобильного у нас, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Дарю наши классные подарочки. Могу подарить дождевик, либо яркое, хитовое, пляжное полотенце. Ну, лето еще, друзья, потому что продолжается. Итак, я жду и желаю вам удачи. Звездочка 1074.
1: Реклама.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
11: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
16: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Хит FM» 8-499-579-7799.

0: статус хитовый на радио Hit FM.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Юля, город Пермь. Юль, привет-привет. Алло.
2: Привет.
1: Привет. Ну, давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
0: Настроение. Сегодня можно.
1: О, нормальненько. Такого еще не было. Как тебе повезло прям. Сегодня можно? Можно сегодня, как ты думаешь? У тебя есть такое настроение? Или...
2: Я думаю, что можно.
1: Точно. Вижу 5 вопросов. Смотри, 30 секунд. Я должна успеть все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Буду дарить тебе подарки. Готова? Поехали. Женскую интуицию включай. Она нас, как правило, никогда не подводит. Итак, поехали. В компании друзей мы съедаем на 50% больше, чем в одиночестве. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
1: Увеличение громкости любимой песни дает дофамин, как вкусная еда. Да или нет?
2: Да.
1: Угу. Танцы полезнее кроссвордов для здоровья мозга, кстати. Да или нет? Ну-ну, быстрее. Пик продуктивности у человека приходится на первые полчаса после сна. Быстрее, да или нет?
2: Да.
1: Угу. Звук открываемой банки газировки или хруст чипсов делает еду вкуснее. Да или нет?
2: Да.
1: Делаю. Окей, уложились. Так, давай теперь проверять, получилось или нет. А что ты там, знаешь, ты что-то смотришь, сначала в женскую интуицию включил, потом так резко выключил. Включила мозг. Он стал... А, вот это не надо. Женская интуиция, вот ее нужно слушать. Она не подводит. А мозг наш иногда шалит. Ладно, в компании друзей мы съедаем на 50% больше, чем в один... Ты такая, типа, нет, да, типа... То есть у тебя все под контролем, да? Или как? Ну, у тебя лично.
2: Стараюсь.
1: Ты стараешься. То есть ты и с друзьями, и в одиночестве, то есть ты не позволяешь себе лишнего. Вот знаешь, я тоже, но тут написано, потому что мозг воспринимает это как ритуалы, а не как утоление голода. Ну да, ты сидишь, болтаешь, разговариваешь, знаешь, здесь кусочек. Ну и, как говорится, поехала. Так, ладно, не расстраиваемся, едем дальше. Увеличение громкости любимой песни дает дофамин, как вкусная еда. Да, ну естественно, нам хочется любимую песню сделать прям громко и никаких калорий. А танцы полезнее кроссвордов для здоровья мозга? Ты сказал, ты кроссворды предпочитаешь танцам, да? Да? Говорят, что во время танца задействуются моторные и сенсорные зоны мозга одновременно, поэтому говорят, что они прям полезны. Я вот за танцы. Серьезно, я прям когда стала танцевать, поумнел, да. Так, ладно, пик продуктивности у человека приходится на первые полчаса после сна, а вот здесь ты уже выключила все, и мы стали не попадать, да? Ну смотри, полчаса, хотя подожди,

0: Спасибо тебе огромное за участие. Спасибо, что слушаешь Hit FM. А как зовут и сколько лет там у вас там на заднем плане-то? Кто там такой славный?
1: 11 лет Мария и 2 годика Ксюша.
0: О, девчоночки. А, все понятно. Привет-привет. Ну, то есть красоточки такие растут, как мама. Молодчина ты, слушай. Мама двух девчонок, это очень круто. Не отключайся, пожалуйста. Сейчас будем выбирать подарки. Друзья, настроение на радио Hit FM. Завтра обязательно продолжим. Ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
2: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2015. Кайга и Парсон Джеймс.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
8: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
10: Меняем время на деньги. 1 000 000 рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
11: Застройщик АУ «Кошелев проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней.

0: Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть криминальную драму «Лаки» о мошеннице, которая после крупной аферы оказывается в еще большей опасности. Ее бойфренд сбегает с деньгами, а за ней начинает охоту мафии ФБР. Случайный лотерейный билет с крупным выигрышем дает героине шанс все исправить. Но из-за статуса разыскиваемой обналичить его оказывается почти невозможно. Чтобы добраться до денег, ей приходится выстроить новую аферу, столкнуться с опасными людьми и снова обратиться за помощью к своему отцу. Главные роли исполнили Аня Тейлор-Джой, Тимоти Олифант и Аннет Беннинг.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился второй сезон киноадаптации анимационного сериала «Аватар. Легенда об Аанге». Новая серия продолжает рассказывать о путешествии юного аватара Аанга, который вместе с Катарой и Сокой отправится в царство Земли, чтобы освоить магию новой стихии и найти союзников в борьбе против народа огня. За франшизу по-прежнему отвечает сценарист «Мандалорца» Кристофер Йост. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
4: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 2 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ПО «Инстамарт-сервис», город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
9: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser, /agreement/ru/0+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
14: Амода C7. Собрать все взгляды.
15: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Хьюгели Ультранейт на радио Хит FM Moving to the Sun, навстречу солнцу. И, пожалуй, я, наверное, тоже с ними так потихонечку буду исчезать из ваших гаджетов и приемников. Лишь напомню, друзья, что у нас сегодня с 18.00 по Москве до полуночи пятница на Хит FM зазвучит в танцевальном ритме при пати. Главные хиты для яркого начала выходных. Через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show, но я желаю вам хорошего дня. Ну и, конечно же, чтобы хорошо у вас получилось отдохнуть. Хит FM, пока-пока.

0: Реклама.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
2: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
6: Hit FM.

0: Карлита Софи Такер прямо сейчас на Хит ФМ заканчивает свое выступление. Как вы знаете, 14 часов 5 минут в Москве. Калашникова здесь. Все приветики, господа. Пока слушала песню, внимательно смотрела на календарь, много думала. Ну и какие выводы? Это у нас лето, конечно, заканчивается, это понятно, но это даже не последняя летняя неделя, вот которая заканчивается, да? И это не последняя летняя пятница. Между прочим, представляете, еще сколько лета? Давайте исключительно позитивно смотреть на все, на что можем, конечно, исключительно позитивно смотреть на это можем. У нас еще лето, целый кусок. Еще неделя целая с двумя выходными от этой недели, представляете? И даже понедельником 31-го тоже. Ну, я говорю, я внимательно изучала календарь. Дошли руки, так сказать. Ну, я вам могу сказать, заметить. Нормально, нормально у нас еще от лета. Поэтому можно еще такого наворотить, правда же? Конечно, это достаточно идеи, несколько секунд, чтобы она пришла в буйную голову, а потом воплощение буквально вот тоже, ну вот сейчас вот. Поэтому, если вдруг вы сидите, смотрите в окно и думаете, лето закончилось, а давайте что-нибудь придумаем, а?
1: Полстар шоу на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
11: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: здоровья.
1: Популярный безрецептурный мелатонин, который многие принимают для улучшения сна, может быть опасным для здоровья сердца. С таким заявлением выступили американские медики, которые в рамках масштабных исследований изучили медицинские карты более 13 тысяч взрослых пациентов и пришли к выводу, что длительный прием этой добавки ухудшает работу сердца. Ученые также отметили, что несмотря на то, что мелатонин считается безопасным и натуральным средством для сна, все же длительность его приема не должна превышать 1 или 2 месяцев. Более того, если вы имеете серьезные проблемы со сном, то лучше не заниматься самолечением и обратиться за помощью к специалистам. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Итак, господа, пятница продолжается, 14.36 в столице. Если вам надо за временем следить, я за вас это делаю. Надеюсь, у вас пятничка на расслабоне, на чили или около того. Тем более, что страсти пусть кипят в каком-то другом месте. Вот, например, в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, группа протестующих, каждый из которых был переодет волшебником Гэндальфом из «Властелина колец». Эти люди устроили акцию дома американского предпринимателя и миллиардера Питера Тиля, одного из основателей небезызвестной компании «Палантир». Если не знаете, что это такое, ну, спросите в интернетах. Вам там объяснят, что это ничего хорошего. Ну вот, и короче говоря, они, участники, критиковали, естественно, за работу систем наблюдения и способов прогнозирования преступлений с помощью искусственного интеллекта, переделывали местные футбольные кричалки, получалось что-то, ты хочешь, чтобы палантиры видели будущее, взгляни на себя в зеркало, увидишь идиота. А, такая песенка. Извиняюсь, ну неплохо получилось с точки зрения, так сказать. Веселье. Вообще не первый раз именно образ Гэндальфа используется для того, чтобы Тиля критиковать, и все на одно и то же давят. Что, во-первых, не надо было тогда называть таким образом свои системы и свою компанию, прежде всего, замахиваться, так сказать, на святое для всех толкинистов, а при этом творить дичь. Ну вот такие вот особенности сейчас бушуют в Аргентине. Я надеюсь, у нас с вами поспокойнее пятница проходит, да, тем более у нас всегда можно музыку погромче сделать и раствориться в ней.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
0: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
10: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
13: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Ману Шоу прямо сейчас на Хит ФМ и песенка о том, что ты мне нравишься. Ну, что-то в этом роде. 14.51, что-то в этом роде, если касается времени. Разговор ваш заходит туда, то вы знаете, потому что я вам периодически напоминаю. Еще говорю, что Ива Макс до конца часа.
1: Реклама.
2: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Тоже, господа, эта пятница, она приближается к своей смысловой нагрузке, так сказать, к вечеру пятницы, потому что мы пятницу в основном как раз за это и любим. В принципе, приятнее поработать в пятницу, потому что уже рабочая неделя заканчивается, но в пятницу вечер — это, конечно, сладость, это услада. И я уверена, что у вас есть какие-то прекрасные планы на выходные, тем более выходные по-прежнему летние, уж что-нибудь, да, прикольное сделайте, особенно если погода позволит. Но только будьте аккуратны, вы сами понимаете, мы всегда вас об этом просим, потому что вы, наши слушатели драгоценные, нам как бы каждый важен. Вот и берегите себя. А то, понимаете, во Вьетнаме рыбак вроде бы очень опытный человек. Не первый год замужем, что называется. Он поехал, вышел в открытое море порыбачить. И его снесло волною. И он там выживал, цепляясь за кусок пенопласта 4 дня. Говорит, только мысли о детях помогли мне выжить. Потому что это было, конечно, очень страшно, очень тяжело и очень грустно. Но его спасли через 4 дня. А знаете, почему его волной смыло? Он отвлекся на телефон. Детям, наверное, писал. В общем, берегите себя, еще раз повторюсь.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А Moda C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Песенка образца 2006 года, ей 20-ка в этом году. Ну, она, собственно, так примерно и выглядит. Она выглядит на свой возраст. Есть у нас, как вы знаете, прекрасно стопудовый хит. Это онлайн-станция и вообще много других онлайн-станций. Не забывайте, пожалуйста, на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении «Радио Хит FM». Там вы много всего интересного найдете и так. Но и это тоже. Можно выбрать онлайн-станцию для себя, немножечко послушать, послушать, послушать и вернуться. Например, сюда слушать про погоду.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
4: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Сидячий образ жизни опасен для нашего здоровья, поэтому медики постоянно напоминают о важности регулярных разминок, в том числе во время работы в офисе. А команда британских ученых совсем недавно провела ряд исследований и выяснила, что бороться с последствиями долгого сидения помогает употребление какао. Сообщается, что напиток, богатый флавонолами, необходимо употреблять до начала сидячей работы, что должно способствовать улучшению работы сосудов и сердца. Достаточно при этом всего одной чашки какао, но желательно без добавления сахара. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Большие ожидания. Это новиночка только что на Hit FM. Господа, все новиночки, естественно, чекайте на нашем сайте и в мобильном приложении Радио Hit FM. А также не забывайте, что завтра суббота, день появления новинок в эфире. Поэтому не пропускайте, но даже если пропустите, вы все равно их услышите в любой другой день. Надеюсь, вы уже начинаете расслабляться, и пятница плавно переходит в отдых. Рабочая пятница плавно переходит в пятницу отдыхательную. А я вам пока вот накину вариантиков, хотя вряд ли мы это повторим. Но идея слабенькая. Тем не менее, в Токио открыли так называемый магазин, в котором нужно тырить вкусняшки. Как вам такая идея? Ты платишь, естественно, за вход 1500 рублей на наши деньги. Угу. Но, судя по видео, которое я только что посмотрела, мне кажется, это завышенная плата. В общем, 1500 рублей за попытку 60 секунд продержаться, натырить себе все, что угодно, но при этом не попасть с камеры. А камеры там повсюду. И поэтому как будто бы миссия почти невыполнима. Если вы попадаете в камеры, то вы уходите с пустыми руками. До следующего, так сказать, желания потратить 1500 рублей, просто минуту побегать по магазину, прятаться от камер. А там, ну, не одна, не две, их много. Некоторые там пакетиком закрываются, еще чем-то, я уж не знаю, как правило, точно работают, но, по-моему, это странно. Это, по-моему, только за побегать. А удовольствие стырить что-то, так себе удовольствие, согласитесь. Лучше бы музыку хорошую слушали.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
6: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на «корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Тра-та-тра-та-та-тра-та-та-та-та-та-та-та. Леди Гага, короче, которая, кстати, можно сказать, выиграла суд. Ну, не то, что выиграла, он был просто этот судебный процесс прекращен буквально на этой неделе, насколько я понимаю. История такая, еще в марте прошлого года, 25-го года, правильно, больше года назад. Короче, как раз, когда альбом певицы выходил по имени Mayhem, ну, типа House. Вот, вышел вот этот альбом, и какая-то компания, которая выпускает доски для серфинга, и вот у них есть линейка досок под этим же самым брендом, они пришли в суд и сказали, это она у нас стырила. И вот видите, логотип наш, который мы на доски наносим под этим брендом, соответственно, это она тоже стырила для своего альбома. Пожалуйста, обратите внимание, начнется путаница, люди вообще будут думать, что альбом как-то связан с нашими замечательными досками для серфинга. Вот это вот всю ерунду они принесли в суд. На что адвокаты певицы сказали, они на нас хайпануть хотят, потому что мы знать не знаем, кто они такие, и с серфингом со своим идите, плывите отсюда, пожалуйста. Все это дело лежало в суде, и, видимо, недавно у судьи дошли такие руки. И он почитал и сказал, ну, это бред какой-то. И прекратил дело. Он говорит, недостаточно никаких доказательств, недостаточно даже никаких фактов для того, чтобы наехать на певицу. Пойте, женщина, так сказал, собственно, судья, и немножечко даже станцевал характерные движения. Ну, про движение я наврала, хотя, может, оно так и было, но действительно дело прекращено, а Леди Гага радуется. Хотя, я думаю, она и даже и не грустила по этому поводу, потому что обвинения звучали действительно бред.

0: И это еще одна новиночка, как вы поняли, на Hit FM. Ну а новиночек завтра прибавится, потому что суббота тот самый день, когда прибавляются новинки в эфире, а другие новинки перестают быть таковыми. Следите также на нашем сайте и в мобильном приложении, как вы прекрасно знаете. 16 часов и 7 минут в Москве. Я надеюсь, вы там уже начали на расслабоне или хотя бы в этом направлении думаете, потому что, опять же, страсти пусть другим достаются. Вот, например, в Египте главный тренер национальной сборной по футболу потерял сознание. Но не когда была какая-то игра, тренировка или напряжение какое-то физическое, а когда пытался разнять драку между своей бывшей и нынешней своей же женою. Вот, женщины вцепились друг в друга, вообще их невозможно было отцепить. Причем и дети там уже вмешались, и все вот это такое. Он попытался встать между ними. Вот, но долго не простоял. Потерял сознание, либо ему прилетело, либо он просто не мог пережить всего вот этого. Вот, а потому что не надо, ведь он сам притащил свою новую жену в тот ресторан, в котором, видимо, был до этого с предыдущей женой. И они там встретились, ну и вот это вот началось. Короче говоря, сейчас уже все пожали друг другу руки, взаимно их вот этих претензий не имеются. Извините, извините, что-то нашло. Вот, поэтому как-то тщательно выбирайте места для проведения досуга. А еще в этом часе везде хит.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
8: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
12: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге 58-88-88.

0: Работодатели пытаются создать идеальные условия труда, чтобы сотрудники не выгорали из-за перегрузок. Тем временем столичные психологи рассказали, что зумеры все чаще стали выбирать работу на заводе, поскольку она оказалась полезнее для психики, чем работа в офисе. Все дело в том, что на заводе есть четкий график, перерывы и отсутствует необходимость быть на связи после смены. Это снижает риск выгорания. А вот в офисе все наоборот. Постоянные звонки, клиенты и занятость вне рабочего времени не только выматывает сотрудника, но и приводит к желанию уволиться. И кажется, многим работодателям все же придется пересмотреть условия труда и вместо игровых комнат или других привлекательных бонусов предложить сотруднику ту самую необходимую стабильность, в которой так сильно нуждаются многие. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Лови «Везде хит». «Везде хит» на радио «Хит ФМ». Прямо сейчас отправь слово «Везде хит». «Везде хит» в мессенджер «Макс» на номер +7 925 007 1074. И пусть

0: Утренний хит на радио Хит FM.
1: Пятница, не пятница, дела, не дела, пробки, не пробки, какая разница, у нас везде хит, он случился, он пришел, значит, мы должны определиться с победителем, просто иначе везде хит никогда не будет приходить, нам такого не надо, поэтому без всяких сомнений кидаемся в эту пучину. Итак, сегодня 21 число на календаре, значит, я отчитывала 21 везде хит, который прилетел к нам в мессенджер. И готова, и с трепетом, так сказать, представляю нашего победителя. Это Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте.
1: О, ничего себе крикнул. Здравствуйте, здравствуйте. Вот вам аплодисменты. За то, что вы уже наш победитель. Ну и, конечно же, давайте вместе узнавать, что же за везде-хит вам сегодня попался. Окей? А у вас сегодня везде хит на пиццу.
2: Ура!
1: Ну, это хорошее. Это значит, что у вас точно будет какое-то застолье. Можете, конечно, в одного, но я думаю, в одного не справитесь. И поэтому можно приглашать друзей или с таким подарком когда-то приезжать к ним. В общем, везде хит на пиццу у вас сегодня. Мы вас поздравляем ровно так же, как в пятнице вас поздравляем. И можете еще сказать какое-то доброе слово.
2: Ну, передаю привет компании «Микс».
1: Вот, например, это. А компания, соответственно, очень рада за вас. Надеется, что вы проставитесь этой пиццей именно там, скорее всего. В общем, оставайтесь
2: нет,
1: на...
2: Нет.
1: Не, во. Правильно. Молодец. Молодец. Вы просто привет передал, а все остальное наши с вами дела. Оставайтесь на связи. Красавчик. Оставайтесь на связи. Ну и, соответственно, я вам расскажу, как дальше будут дела происходить. Короче говоря, везде хит, он такой, он придет обязательно, но уже, господа, на следующей неделе, как вы знаете, по будням, несколько раз, а точнее два раза в день он появляется в какой-то момент, оп-оп, появился. И вот, а сейчас он уходит на свои выходные, пятницы, сами понимаете.
0: Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Ох уж эта летняя роялька в данный момент на Hit FM. Кстати, момент у нас 16:51. Это, если по Москве судить, лето продолжает заканчиваться. Что уж там, господа. Но, тем не менее, выходные летние грядут. Я специально посмотрела, есть ли праздники интересные. Ну, потому что душа-то требует праздника. Да, воскресенье – день жареной картошечки. Заранее говорю, чтобы знали, что делать.

0: Кира Бёрнбой в начале нового часа на Хит FM, 17:03 в Москве. Господа, это уже вечер, пятница. Я надеюсь, вы уже в полном наслаждении и принятии этого самого вечера. Что касается песни, которая только что, с которой мы стартанули и начали этот час, Шакира, вот она как раз... О ней пара слов, потому что она колумбийская певица, все мы знаем. Также многие из нас знают, что было недавно землетрясение достаточно сильное в Колумбии. Там действительно много пострадало из зданий, сооружений, школ и в том числе. И Шакира прилетела туда, неожиданный визит. Она сама везде походила, все посмотрела, попостила вот эти вот все неприятности, так сказать, и пообщалась с детьми, а потом объявила, что по итогам поездки, так сказать, объявление о выделении миллиона с хвостиком долларов на восстановление образовательных учреждений. Не то чтобы, насколько я поняла, она от себя это дает, но она просто сказала, может быть, она там поучаствует, но там и образовательный фонд FIFA, и еще пара организаций. Ну, может быть, Шакира не только это объявила, но и таким образом как-то сбросилась. А может, просто привлекла внимание и сбросились вот эти уважаемые, или как пойдет, организации. В любом случае, неважно, чужие деньги не считаем, главное, что помощь объявлена, и если она дойдет до адресата, совсем прекрасно будет. У меня какая-то птица сейчас пролетела около окна, я забыла, о чем я говорила.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22.
3: Реклама.
4: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развита инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
5: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
4: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
6: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
7: Меняем время на деньги. 1 миллион.

0: и того парня, что в спортзал после работы. У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
2: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM в Калуге. 58 88 88.
4: Хит FM.

0: Если вы любите лакомиться суши, то вы приносите пользу своему здоровью. По словам столичных медиков, рыба в составе этого блюда содержит омега-3, которые поддерживают работу сердца и мозга. А водоросли нори богаты йодом, магнием и селеном, что улучшает работу щитовидной железы. При этом самым полезным блюдом стоит считать сашими, потому что ломтики свежей рыбы без риса представляют собой чистый белок и омега-3. И да, не забывайте, что летом стоит внимательнее относиться к качеству хранения продукта, чтобы не нанести вред своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

страшной сказочки сегодня не будет. Будет страшная, на мой взгляд, быль. Рассказываю ее вам для того, чтобы не пытались повторить это дома, потому что это очень-очень-очень чревато. В Китае вот какой-то молодежный тренд сейчас. Молодые люди, соответственно, новую моду прочухали и заводят себе виртуальных питомцев, поселяют их, например, на рабочем столе своего компьютера, да? Вот, еще некоторые умудряются, наверное, на работе реально это сделать, но не выбирают при этом кошечек, собачек, прочих зверушек. Некоторые выдумщики с помощью, естественно, искусственного интеллекта превращают в подобных виртуальных персонажей собственных нелюбимых персонажей и, в частности, начальников. То есть загружается фотка начальника, ну а дальше там приходится за ним ухаживать, за этим маленьким виртуальным, так сказать, питомцем, а также отдавать ему команды, заставлять говорить, я был неправ, но мало ли что придет вот в эти неокрепшие умы. Естественно, искусственному интеллекту наплевать, что делать, ему задачу задали, он ее сделает. Ну вот, и людям нравится. Правда, они забывают, что, во-первых, использование чужих фотографий без разрешения может привести к юридическим проблемам. Так что, если начальник узнает, будут большие-большие неприятности. А представляете, если это еще накладывается на увольнение, естественное совершенно в природе после таких вещей, и тебя, значит, вышвыривают, и при этом еще и юридические какие-то к тебе претензии оплатить нечем, потому что тебя вышвырнули только что. В общем, не пытайтесь повторить это ни дома, ни на работе.

0: Синклар на Хит FM. Ждать уже не представляется возможным. Естественно, наших выходных. Они, в общем-то, и наступают. 17 часов 49 минут в Москве. Да, господа, эта пятница заканчивается радостно. Сам факт, во-первых, радостный, что пятница рабочая заканчивается. Остается только самая приятная ее часть, конечно. Во-вторых, очень приятно, что это даже не последняя пятница лета. Все-таки еще целая полноценная неделя впереди. И это немножечко греет. Вот посмотрите, в следующую пятницу будет прохладней на душе. Поэтому это тоже греет. Ну и, конечно же, пятница при Пати на радио Хит FM. Буквально через 10 минут настает время Андрея Белова здесь, в студии. О, ну и в ваших ушах и душах. И до самой полуночи пятница при Пати на Хит FM. Поэтому чудное время провести желаю вам, конечно же. И до понедельника попрощаюсь. Была Калашникова, летела. Целую, пока.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век. Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
3: Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.
7: «Хит FM».

Это Нептуника на главной по хитам станции в стране. Задают ритм нашему вечеру. Пятница на дворе, начало седьмого, а это значит, что двери уикенда официально открыты. Припати стартует здесь и сейчас. С вами Белов Андрей. До полуночи миксы 100% хитов от нас и для всех. Громче звук, мы начинаем.

0: вечер. Припати. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Ума-8». Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
0: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: В нашей пятничной компании Лорен Вульф с работой No Stress, легендарная нетленка прямиком из 2008-го. Ну а мы с вами встречаем новые летние выходные в компании с Припати. В Москве в 18.19 и через пару полезных минут к нам присоединится румынский диджей Годжа. Работа Мичико. Очень скоро.
1: Погода на Хит FM.
2: Завтра в Калуге обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
8: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
7: ЖК «Веснушки».

0: Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: Али Фарвен и Рене Миллер только что с нами в припасе на радио Хит ФМ. Body Talk, 18.33 в Москве. Мы с вами продолжаем движение в сторону дома и, конечно же, финалем рабочую неделю вместе. По такой уже сложившейся летней традиции. Хиты точно лишними не будут, но в их порция прямо сейчас откроет ее работа AEIOU. Оливер Хелденс в эфире через мгновение.
1: Пятница. Вечер. Припати на радио Хит ФМ.

0: стадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
7: Учитываются покупки через Тебей от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
9: В ленте.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: Мир. Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
20: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит Пэй.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит Пэй.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Пятница. Вечер. При пати. На радио Hit FM.

0: Пате Фейк, это красотка Ava Max только что на радио Hit FM. В Москве 18:49, вечеру пятницы, Данстарт. Налегке встречаем выходные. Ну а если настроение просит движения, то онлайн-радиостанция «Русский движ» вам в этом поможет. Включайте ее на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Слушайте русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. Мне кажется, что конец рабочей недели как раз будет поводом. В финале этого часа здесь отметятся Алан Уокер и Сорана, также проект Vice, и через пару минут на радио Hit FM «Медуза». Дождитесь.
1: Реклама. Gelant J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gelant J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
5: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
6: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: Свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Новый час на радио Хит FM. Встречаем с работы Everything's Fine. Это Алок и Дженнифер Лопес. Начало 8 в Москве. Продолжаем включать режим выходных вместе с пятничным припатием. С вами Белов Андрей. Добавим громкости и ловим новую порцию музыки. Впереди отметится Феликс Н. Также послушаем дуэт Avalon Rockstone. И через секунды на радио Хит FM Джекс Джонс и Эмини Кей. Делайте громче.

0: России. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
2: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
7: Припати. Припати на радио HIT-FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
3: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
2: Ха, а если ипотека не подходит?
3: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
2: И где это чудо?
3: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
2: О, спасибо. Уже звоню.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
6: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Застройщик АУСА «Закошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Карлита и Софи Такер на радио Хит FM только что. Манхэттен называется их совместка. Вот на таком настроении мы с вами влетаем в выходные. Пятница, вечера, 19:35 в Москве. А уже завтра мы с вами приступим к важной хитовой миссии, к подведению музыкальных итогов недели. Лучшие из лучших соберутся в главном хитовом чарте ровно в 6 вечера по Москве. Есть еще время, чтобы повлиять на результаты. Голосуйте за свои любимые хиты на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. И уже завтра выявим 20-ку лучших хитов. Главный хитовый чарт завтра с 18 до 19 по столичному. Будет жарко.
1: Пятница. Вечер. При пати. На радио Хит FM.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30-08-04. 0+.
7: В ленте. Играйте в Лентоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799.
12: Прибати, прибати на радио.

Это The Kid LAROI, Джастин Бибер с нами. Stay, собственно, мы никуда уходить и не планируем. Мы отлично проводим вечер пятницы вместе с Припати, и далее планируем это делать. В финале часа отметится Лукас Эстрада. Про летом также отметятся The Weeknd, Daft Punk. И через 3 минуты на радио Hit FM Джонас Блу и Малива. Age of Desire.

На старте нового часа Slow Down. Ну, кстати, правильный призыв. Рабочую неделю мы старались ускорять, а вот вечер, пятница и выходные нужно замедлять, чтобы насладиться моментом. Добро пожаловать в новый час. В Москве начало 9-го. С вами Белов Андрей. Это припати здесь на радио Хит FM. Здесь все очень просто. Хиты играют, неделя рабочая заканчивается и настроение поднимается. Громче звук и ловим новую порцию музыки, которая откроет

0: Азии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799.
10: Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

0: первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Мы строим не просто дома, мы создаем пространство, где дети хотят расти и развиваться. ЖК «Зеленый» я лично отвечаю за каждый уголок двора, за свет, за нейродинамическую детскую площадку, которая превращает игру в развитие. Я хочу, чтобы ваши дети с радостью бежали на эту площадку и чтобы вы были уверены, что здесь все сделано с умом и душой. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
2: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Техлидерство. При информационной поддержке национального проекта «Новые материалы и химия».
1: Каждый день мы сталкиваемся с результатами работы химической промышленности, часто даже не задумываясь об этом. Взять хотя бы косметику и средства ухода. Практически все они содержат химические компоненты. А российская косметическая отрасль сегодня активно развивается. Появляются новые производства, продукты и технологии. И все это при поддержке национального проекта «Новые материалы и химия», который направлен на достижение технологического лидерства России в химической отрасли. Производители постепенно осваивают выпуск компонентов, которые раньше приходилось закупать за рубежом. Это непростой процесс. Нужны новые технологии и производства, а на их создание требуется время. Сегодня в российской парфюмерно-косметической отрасли уже работает более 600 предприятий, а результат можно увидеть буквально на полках. Появляется все больше отечественных средств и новых продуктов. К примеру, в средствах для ухода есть специальные поверхностно-активные вещества, которые помогают быстрее и легче смывать загрязнения с кожи и волос. Их производят и в России, в том числе из нефтехимического сырья. А знакомый многим пантенол получают с помощью химического синтеза и тщательно очищают, чтобы использовать в косметике. Попадая на кожу, он превращается в витамин В5 и помогает тканям восстанавливаться. Производство важнейших компонентов для парфюмерно-косметической отрасли уже получает поддержку нацпроекта. Это помогает развивать отечественные технологии и создавать больше качественных российских продуктов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Party на радио Hit FM и Nata 54 Ultra. Talk to you, 20.36 в столице. Вечер пятницы — это неплохой повод напомнить про понедельник. В нашем с вами случае это делать приветствуется, потому как только закончатся выходные, мы начнем разыгрывать очень много реальных лайтовых денег. Вы только-только проснулись, а мы уже это делаем. Тем более там уже выйдут из отпуска Адамов с Терешковой наше утреннее шоу «Будете Алиш». Все удовольствия в одном месте. Все это будет в понедельник. Ну а здесь у нас с вами настоящий праздник. Это пятница при пати. Мэткон вместе с Рэем Далтоном уже в нашей компании.

0: Дади. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3-7-2026.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Топ покупок месяца.
12: Амода C5. Добавить стиля.
13: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
14: Амода C7. Собрать все взгляды.
15: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.
0: Припати. Припати. На радио HIT-FM.

Гиббон только что на радио Hit FM Forever. В Москве 20:49. До конца этого музыкального в эфире отметятся Тиесто и Брайана Грейс. Также послушаем работу Me and My Guitar. Это будут Джек Джонс и Fireboy DML. И проект The Second Voice ровно через 3 минуты.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Прибати! Прибати! На радио Хит ФМ.

Это Good Boys New Aspect Avio на радио Hit FM в Припяти. Blind Spot, начало 10-го в столице. С вами Белов Андрей. Суета осталась позади. Впереди целые выходные. Мы знаем, как их встречать. Громко, ярко и под лучшие хиты. Совсем скоро Эд Ширан и его Азизам. Также нетленка от Деспины Ванди. Ну а прямо сейчас на радио Hit FM встречайте The Chainsmokers и Ким Петрас.

0: продолжим через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Топ покупок месяца.
5: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: А мода C5. Добавить стиля.
5: JQ J7. Впечатлить друзей.
4: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и JQ

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы Hit FM 8-499-579-7799. Hit
9: FM. Пятница. Вечер. Препати на радио Hit FM.

Деспина Ванди в припасе на радио Хит FM. Музыкальный привет из 2004-го под названием Come Alone Now. 21 час и 20 минут в Москве. Мы продолжаем наслаждаться вечером пятницы. Делаем это под 100% хиты. Очень скоро здесь Эйва Макс и ее Don't Click Play. Также проект Шаус очень скоро. DJ Годжа и многие другие.

Только что с нами DJ Годжа с работой Мичико. 21.34 в Москве. Пятничное настроение. Это то, что мы дарим вам здесь каждую минуту. Чтобы оно не заканчивалось, всегда можно включить круглосуточную станцию Hit FM Припатия на сайте hitfm.ru или в нашем мобильном приложении. Здесь же у нас с вами вайп особый, пятничный. Поддерживаем мы его 100% хитами. Новая их порция прямо сейчас, и откроет ее Робин Шульц и Фэстбой буквально через пару мгновений.

0: Аркадии. Продолжим через 3 минуты. Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. Т-банк 0+.
7: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат 6+.»
8: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreen/rules/0+.
12: Будь в прайме этим летом. Арбузы с кэшбэком 50% в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
11: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-1602. 6+. Учись о проведении акции с 21 по 22 августа 2026 года включительно.
13: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
14: Категория 16+.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
16: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Али Фарбен и Рене Миллер, только что Body Talk в Москве 21:49. На этой ноте я, Белов Андрей, прощаюсь с вами до завтра. В 11 по столичному встретимся на главной по хитам станции в стране. Каждому из вас желаю мощного вечера и только правильных хитов. Всем счастливо, Москва, хит Белов. Пока!

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

радиостанция Hit FM. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.